Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM.

Планета FM 87.9 FM. Планета FM. Больше, чем музыка.

0: Планета FM. Идеальное сочетание.
1: Не хватило трех секунд, чтобы понять, это правда. Встреча, взгляд, вдох. Больше никого искать мне не надо.

0: новостями. К этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Сегодня столбики термометров в Оренбургской области вновь поднимутся до 38 градусов. При этом местами по региону гроза, в восточных и южных районах сильный ветер, порывами 15-16 метров в секунду, предупреждают синоптики. Жару желательно избегать, повышение физической нагрузки, пить как можно больше жидкости, утолять жажду предпочтительнее прохладными напитками. В Оренбурге не пустили больше 20 тонн зараженных нектаринов из Узбекистана. В партии фруктов специалисты Россельхознадзора обнаружили опасного карантинного вредителя – восточную плодожорку. Лабораторная экспертиза подтвердила заражение. Ввоз фруктов запретили, виновных привлекли к административной ответственности. По решению собственника продукцию отправили на обеззараживание. Пользователи госуслуг получают напоминания о поверке счетчиков воды. Уведомление указано о сведении о приборе учета, срок поверки и ссылка на приложение госуслуги «Дом», где можно оформить заявку или сообщить об ошибке в данных. Поверка подтверждает исправность счетчика. Если вовремя ее не пройти, показания прибора могут перестать учитывать. А начисление платы за воду будет производиться по нормативу, который зачастую выше фактического потребления, сообщает инфоцентр правительства региона. Подать заявку на поверку можно в приложении госуслуги «Дом». Там доступны стоимость услуги, выбор аккредитованной организации, запись на удобное время. В Оренбурге перед областной библиотекой имени Крупской состоится книгообмен, приуроченный ко дню воспоминания любимых книг. 31 июля возле главного входа вас будут ждать столы с изданиями самых разных жанров. Выбирайте любой томик, а взамен оставляйте свои. Пусть прочитанная вами книга послужит другому. Важно, принесенные из дома книги должны быть в хорошем состоянии, предупреждают организаторы. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
1: Новости.

0: Планета FM. Реклама.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
3: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
4: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: В эфире гороскоп на 29 июля. В студии Анастасия Десятых. Здравствуйте. Сегодня день перемен. Луна входит в знак Стрельца. Время для свободы, путешествий и честных разговоров. Ну а что советуют астрологи каждому знаку зодиака, узнаем прямо сейчас. Овны. Вдохновение

0: глубокие разговоры. Вы раскроетесь перед тем, кому доверяете. Стрельцы – энергия для приключений, прогулка в лесу или по городу – то, что нужно. Козероги – деловая интуиция. Вы чувствуете, где выгодно вложить время и ресурсы. Водолеи – идеи приходят неожиданно. Фиксируйте все. Завтра может быть поздно. Рыбы – домашний уют – ваша сила. Украсьте комнату, зажгите свечи. На этом у меня все. Пусть этот день будет наполнен искренностью и светом. До новых встреч!
1: Планета FM. На языке звезд.
2: It's been 24 hours. You could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs in the shower.

0: Планета FM. Реклама.
1: Уф, жара.
2: Да ладно, автопрестиж. Вот где настоящая жара. Сейчас автомобили BLG всего от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Подробности. Город Оренбург. Нежинское шоссе, дом 7. Телефон 90-40-01. Код города 3532. Дилерский центр автопрестиж. Поймай цены на горячем. Максимальная цена при продаже с учетом временных выгод состоит из выгоды применяемой цене автомобиля и выгоды по программе трейдинг. Предложение действует до конца июля 2026 года. ООО «Автодор».
0: BLG. Надежность в движении.
3: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. Две недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
4: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАЗ, КАВЗ в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. Автотрейд. Улица Шоссейная, 30. Телефон 53-42-35.
5: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
6: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
7: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
8: Задумал быстро дом-то остеклить? На склад готовых окон нужно поспешить. Широкий выбор, качество, огонь. Приехал, выбрал, оплатил. И пластиковые окна мы в тот же день тебе везем. А можно заказать размер в размер. Мы выезжаем на замер. Любая сложность, форма, например. Ты номер записать успел? 92-20-92. Окна плюс. Окна для тебя. Поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/1.
9: Организации в центре города требуется электрик на неполный рабочий день. Телефон в Оренбурге 31-74-51.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

Планета FM. Ничего лишнего. С вами Рафа.

0: в Оренбуржье 8:00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Сегодня столбики термометров в Оренбургской области вновь поднимутся до 38 градусов. При этом местами по региону гроза, в восточных и южных районах сильный ветер, порывами 15-16 метров в секунду, предупреждают синоптики. Жару желательно избегать, повышение физической нагрузки, пить как можно больше жидкости, утолять жажду предпочтительнее прохладными напитками. В Оренбурге не пустили больше 20 тонн зараженных нектаринов из Узбекистана. В партии фруктов специалисты Россельхознадзора обнаружили опасного карантинного вредителя – восточную плодожорку. Лабораторная экспертиза подтвердила заражение. Ввоз фруктов запретили, виновных привлекли к административной ответственности. По решению собственника продукцию отправили на обеззараживание. Пользователи госуслуг получают напоминания о поверке счетчиков воды. В уведомлении указаны сведения о приборе учета, срок поверки и ссылка на приложение госуслуги «Дом», где можно оформить заявку или сообщить об ошибке в данных. Поверка подтверждает исправность счетчика. Если вовремя ее не пройти, показания прибора могут перестать учитывать. А начисление платы за воду будет производиться по нормативу, который зачастую выше фактического потребления, сообщает инфоцентр правительства региона. Подать заявку на поверку можно в приложении госуслуги «Дом». Там доступны стоимость услуги, выбор аккредитованной организации, запись на удобное время. В Оренбурге перед областной библиотекой имени Крупской состоится книгообмен, приуроченный ко дню воспоминания любимых книг. 31 июля возле главного входа вас будут ждать столы с изданиями самых разных жанров. Выбирайте любой томик, а взамен оставляйте свои. Пусть прочитанная вами книга послужит другому. Важно, принесенные из дома книги должны быть в хорошем состоянии, предупреждают организаторы. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: погоды.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в регионе сохраняется жаркая погода без осадков. В Оренбурге облачно с прояснениями, термометр покажет плюс 32 градуса. В Бузулуке в эти часы ясно, в Орске облачно с прояснениями. Воздух прогреется в Бузулуке до плюс 30, в Орске до плюс 37 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета ЭФА.

Жизнь прекрасна, когда с тобой планета FM. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Стало дорого платить? Не пора ли дом купить? Коммуналка будет ниже, и к природе вы поближе. Летом клумба, ель зимой. Хорошо идти домой. Застройщик ООО «Экодолье». Телефон 999-9933. Сайт ecodolye.ru.
2: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
3: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37-27-67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
4: Жилой комплекс «Новое Оренбуржье» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с готовым ремонтом в построенном доме. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
5: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8 908 790 0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8 908 790 0706.
7: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
8: Вы все еще ищете квартиру, а кто-то уже получит ключи в августе. Дом на Нагорной от холдинга «Ликос» уже введен в эксплуатацию. Осталось 5 квартир для тех, кто быстро принимает решение. Закрытый двор, детские площадки, 15 минут до центра. И ключи уже этим летом. А еще ипотека под 3,5%. Звоните, пока не поздно. 323-686.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
10: Папа, а мы сколько поедем?
11: 5 минут.
10: Папа, а ты меня любишь?
11: Да, сына.
10: Тогда смотри, пожалуйста, на дорогу, а не в телефон.
12: Находясь за рулем, внимание только на дорогу. Отвлекаясь на телефон, вы подвергаете опасности себя, пассажиров и других участников дорожного движения. Убери телефон до остановки. Помни про жизнь.
13: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса. Тигры среди львиц. Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы. 72 33 86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: В эфире гороскоп на 29 июля. В студии Анастасии Десятых. Здравствуйте. Сегодня день перемен. Луна входит в знак Стрельца. Время для свободы, путешествий и честных разговоров. Ну а что советуют астрологи каждому знаку зодиака, узнаем прямо сейчас. Овны. Вдохновение бьет ключом. Даже рутинная задача может стать творческим вызовом. Тельцы. Семья – ваша опора. Вечер с родными принесет умиротворение. Близнецы. Социальные сети работают на вас. Пост может стать вирусным. Пишите от души. Раки. Карьерный рост. А ваша инициатива будет замечена. Не стесняйтесь выдвигать идеи. Львы. Финансы стабильны. Можно позволить себе небольшое удовольствие. Девы. Здоровье в приоритете. Откажитесь от кофеина и выспитесь. Весы. Романтика в воздухе. Свидание на природе – идеальный вариант. Скорпионы. Глубокие разговоры. Вы раскроетесь перед тем, кому доверяете. Стрельцы. Энергия для приключений. Прогулка в лесу или по городу – то, что нужно. Козероги. Деловая интуиция. Вы чувствуете, где выгодно вложить время и ресурсы. Водолеи. Идеи приходят неожиданно. Фиксируйте все. Завтра может быть поздно. Рыбы. Домашний уют – ваша сила. Украсьте комнату. Зажгите свечи. На этом у меня все. Пусть этот день будет наполнен искренностью и светом. До новых встреч!
0: Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Уф, жара.
2: Да ладно, автопрестиж. Вот где настоящая жара. Сейчас автомобили BLG всего от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Подробности. Город Оренбург. Нежинское шоссе, дом 7. Телефон 90-40-01. Код города 3532. Дилерский центр автопрестиж. Поймай цены на горячем. Максимальная цена при продаже с учетом временных выгод состоит из выгоды применяемой цены автомобиля и выгоды по программе трейдинг. Предложение действует до конца июля 2026 года. ООО «Автомерфер».
3: BLG. Надежность в движении.
4: Хочешь достойную зарплату, свободный график работы и льготы от государства? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию в IT. Обучим и трудоустроим. Программист, дизайнер, веб-разработчик, тестировщик ПО, интернет-маркетолог. В стране нужны программисты. Звоните 48 20 68. Компьютерная академия ТОП.
5: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
6: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАЗ, КАВЗ в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
7: Так, квартиру купили.
8: Угу.
7: А мебель где брать?
8: В городе Локомотивов. Кондукторский 4.
7: Едем!
8: Мебельные павильоны, большой выбор и цены на любой бюджет. Город Локомотивов. Найди свое.
9: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
10: А если не подберем размеры?
9: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
10: Монтажников 3А.
9: Телефон 920-120. 920-120.
11: Скупаем дорогое, а батареи в любом виде. Телефон 45-70-93. 45-70-93.
12: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.

0: Автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Приглашаем на работу водителя категории «Б». Город. Телефон в Оренбурге 29-33-33.
2: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
3: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: I'm your liar.
1: В Оренбурге 9:00. Планета FM. Новости.
2: С новостями к этому часу. Михаил Задурин, здравствуйте. В ДТП под Переволоцком погиб пассажир иномарки, две женщины пострадали. Авария произошла на 6-м километре дороги Переволоц-Кичкас. По предварительным данным, водитель автомобиля «Шкода Октавия» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Шевроле Лачетти». В результате трагедии 29-летний пассажир «Шкоды» скончался на месте от полученных травм до приезда медиков. Водитель и пассажир «Шевроле» с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Переволоцкую районную больницу. Правительство Оренбургской области выделяет дополнительные 85 миллионов рублей на выплаты единовременной материальной помощи и помощи в связи с утратой имущества первой необходимости жителям Бугуруслана и Бугурусланского района, пострадавшим от ливневых дождей в июне. На сегодня одобрены к выплате 3260 заявлений, свыше 2200 человек такие выплаты получили. Ответственный бизнес получает право на льготные займы. Продолжаем совершенствовать механизмы государственной поддержки оренбуржцев, сообщает губернатор Евгений Солнцев. В частности, льготными займами Фонда поддержки малого предпринимательства теперь смогут воспользоваться все, кто имеет статус ответственного бизнеса. Это те, кто инвестирует в сотрудников, соблюдает экологические стандарты и участвует в развитии территорий присутствия. По предварительным данным, около 60 тысяч предпринимателей и 7 тысяч компаний смогут воспользоваться льготой. Игрок оренбургского клуба настольного тенниса «Факел Газпром» Максим Гребнев и еще один россиянин Лев Кацман стали победителями международного турнира в Ташкенте. В финале соревнований в парном разряде Гребнев и Кацман взяли верх над дуэтом Кирилл Герасименко и Искандер Харки из Казахстана. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
1: ТФМ. Все свои.

маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем, и все без проблем. Я ночью тебя

0: тебя съем.
1: Погода.
2: По данным Оренбургского гидрометцентра, в регионе сохраняется жаркая погода без осадков. В Оренбурге облачно с прояснениями, термометр покажет плюс 32 градуса. В Бузулуке в эти часы ясно, в Орске облачно с прояснениями. Воздух прогреется в Бузулуке до плюс 30, в Орске до плюс 37 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета Эфа.
1: Планета ФМ. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.

зачем? Все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

0: Планета FM. Реклама.
1: Таити, Таити, вы лучше дом в Экодолье купите.
2: Застройщик ООО «Экодолье». 16 лет возводим наш ЖК. Центральные коммуникации и вся инфраструктура. Телефон 99 99 33.
1: Звоните и дом в Экодолье купите.
3: Мяу. Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
4: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8 908 790 0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8 908 790 0706.
5: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Вы все еще ищете квартиру, а кто-то уже получит ключи в августе. Дом на Нагорной от холдинга «Ликос» уже введен в эксплуатацию. Осталось 5 квартир для тех, кто быстро принимает решение. Закрытый двор, детские площадки, 15 минут до центра. И ключи уже этим летом. А еще ипотека под 3,5%. Звоните, пока не поздно. 323-686.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
8: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
9: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
10: А если не подберем размеры?
9: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
10: Монтажников 3А.
9: Телефон 920-120. 920-120.
11: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
12: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
13: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса «Тигр». Шритель львиц. Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы. 72-33-86. Young Money.

мечтая о тебе, он не разлюбил.

0: решение бьет ключом. Даже рутинная задача может стать творческим вызовом. Тельцы. Семья – ваша опора. Вечер с родными принесет умиротворение. Близнецы. Социальные сети работают на вас. Пост может стать вирусным. Пишите от души. Раки. Карьерный рост. А ваша инициатива будет замечена. Не стесняйтесь выдвигать идеи. Львы. Финансы стабильны. Можно позволить себе небольшое удовольствие. Девы. Здоровье в приоритете. Откажитесь от кофеина и выспитесь. Весы. Романтика в воздухе. Свидание на природе – идеальный вариант. Скорпионы. Глубокие разговоры. Вы раскроетесь перед тем, кому доверяете. Стрельцы. Энергия для приключений. Прогулка в лесу или по городу – то, что нужно. Козероги. Деловая интуиция. Вы чувствуете, где выгодно вложить время и ресурсы. Водолеи. Идеи приходят неожиданно. Фиксируйте все. Завтра может быть поздно. Рыбы. Домашний уют – ваша сила. Украсьте комнату. Зажгите свечи. На этом у меня все. Пусть этот день будет наполнен искренностью и светом. До новых встреч!
1: Планета FM. На языке звезд.

0: Планета FM. Реклама.
1: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43 01 44.
2: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
3: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
4: В такую погоду плавится все, даже цены в дилерском центре «Автопрестиж». Лови суперпредложение. «Джили Сити Рей» от 2 миллионов 490 тысяч рублей. Это лето новым «Джили» согрето. Подробности: город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 400-900, код города 35-32.
5: Указана максимальная цена при продаже с учетом используемых выгод. Выгоды по программе «Лояльный специальный трейдинг» и выгоды от дилерского центра. Программа действует до конца июля. ООО «Автодар», не оферта.
6: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
7: Хочу!
8: Что? Опять шопинг?
7: Хочу много одежды. Сразу.
8: Тогда в город Локомотивов. Кондукторский 2. Город Локомотивов. Большой выбор одежды по доступным ценам. Найди свое.
1: Компания «Окна Плюс» – это надежность в мире алюминиевых конструкций. Полный спектр услуг – от замера до установки. Алюминиевые окна, двери, витражи, интерьерные перегородки. «Окна Плюс», поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/8, телефон 92 99 52.

0: Начинай движение.
1: Как на заднем сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
2: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Приглашаем на работу водителя категории «Б». Город. Телефон в Оренбурге 29-33-33.
4: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
5: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.
6: Ах, как иногда мне жаль их разбитые сердца, мое бьются без конца.

0: в Оренбурге 10:00. Планета FM. Новости.
1: Новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Об очередной трагедии на воде сообщает пресс-служба МЧС по региону. В Оренбургском районе утонул мужчина. В районе автомобильного моста из акватории реки Сакмара спасатели аварийно-спасательной службы извлекли тело погибшего. Обстоятельства происшествия устанавливаются, говорится в сообщении. Ведомстве напоминают о правилах безопасности на воде. Не следует заплывать далеко от берега. Важно объективно оценивать свои возможности. И крайне опасно заходить в воду в состоянии алкоголя. В России предложили ввести для работающих граждан, чьи родители достигли пенсионного возраста, дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск до 5 дней для поездок с ними в медучреждение. С подобной инициативой депутаты Госдумы обратились к министру труда Антону Котякову. Парламентарии предлагают установить перечень причин для отпуска и порядок документального подтверждения. По замыслу авторов инициативы это исключит нецелевое использование льготы. Оренбуржцев приглашают стать частью общенационального проекта «Улыбка России. Улыбка единства». Загрузите свою фотографию или семейный портрет на улыбкароссии.рф, отметьте на интерактивной карте места, связанные с историей вашей семьи, и становитесь частью визуального архива проекта. Лучшие образы могут быть использованы в информационной кампании ко дню народного единства. Главная идея проекта – показать Россию через людей, семьи, поколения, улыбки, семейную память и связь с разными регионами страны. В Оренбурге не отступает жара. Медики отмечают рост обращений из-за перегрева и плохого самочувствия. Все профильные службы переведены на усиленный режим работы. Оренбуржцев просят соблюдать осторожность, особенно у водоемов, и не оставлять детей без присмотра. К этому часу у меня вся информация. С вами была Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: данным Оренбургского гидрометцентра, в регионе сохраняется жаркая погода без осадков. В Оренбурге облачно с прояснениями, термометр покажет плюс 32 градуса. В Бузулуке в эти часы ясно, в Орске облачно с прояснениями. Воздух прогреется в Бузулуке до плюс 30, в Орске до плюс 37 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета Эфа.
1: Планета FM. Планета FM 87.9 FM.

Время сходит с ума, опять одна до дна. Одинокая постель смята, виноват, что не рядом.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы все еще ищете квартиру, а кто-то уже получит ключи в августе. Дом на Нагорной от холдинга «Ликос» уже введен в эксплуатацию. Осталось 5 квартир для тех, кто быстро принимает решение. Закрытый двор, детские площадки, 15 минут до центра. И ключи уже этим летом. А еще ипотека под 3,5%. Звоните, пока не поздно. 323-686.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
3: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
4: Приглашаем на работу водителя категории «Б». Город. Телефон в Оренбурге 29-33-33.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.
5: Кто ты? С чужими глазами напротив застыл, как на фото. Злость и вина свели скулы нам, а мы с тобой

Планета FM 87.9 FM. Планета FM

0: Планета FM. Реклама.
1: В такую погоду плавится все. Даже цены в дилерском центре «Автопрестиж». Лови суперпредложение. Джили Сити Рей от 2 миллионов 490 тысяч рублей. Это лето новым Джили согрето. Подробности: город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7. Телефон 400-900. Код города 35-32.
2: Указана максимальная цена при продаже с учетом используемых выгод. Выгоды по программе «Лояльный специальный трейд-ин» и выгоды от дилерского центра. Программа действует до конца июля. ООО «Автодар». Не оферта.
3: Скупаем дорогое, батареи в любом виде. Телефон 45 70 93. 45 70 93.
4: Магазин «Склад готовых окон». Много окон в наличии.
5: А если не подберем размеры?
4: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
5: Монтажников 3А.
4: Телефон 920 120. 920 120.
6: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
8: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Организации в центре города требуется электрик на неполный рабочий день. Телефон в Оренбурге 31 74 51.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбуржье 11:00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. В Матвеевском районе вынесен приговор водителю, виновному в смертельном ДТП. 39-летний мужчина, по вине которого в марте на трассе Казань-Оренбург погибли два человека, осужден на 3 года в колонии поселения. Кроме того, прокуратура подала иск о взыскании с него 500 000 рублей компенсации для несовершеннолетнего пассажира, получившего травмы. В Оренбургской области прошли проверки магазинов, торгующих упакованной водой. На всех 33 проверенных объектах нашли нарушения. У каждой 5-й единицы товара были проблемы с маркировкой в системе «Честный знак». По итогам проверок составили 56 административных протоколов и подали 7 исков в суд, которые были полностью удовлетворены, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. В ведомстве напомнили, что с марта 2025 года для продавцов введена обязательная по экземплярная отчетность для оборота маркированной воды. С 1 сентября студенческие семьи смогут претендовать на отдельные комнаты в общежитиях. Об этом напомнили в Госдуме. Вузы обязаны выделить отдельные комнаты для проживания студенческих семей, публиковать на сайте информацию о количестве таких комнат, создать комиссию, которая рассматривает заявления семейных студентов отдельно от других заявлений. По закону студенческой считается молодая семья, в которой каждый из супругов – студент в возрасте до 35 лет. Также к этой категории относятся матери или отцы-одиночки. В Оренбурге приступили к созданию мурала для фестиваля «Формарт». Изображение наносят на фасад Дворца культуры России. Воплощает работу художник Всеволод Сурма. Основой для нее стал эскиз молодого оренбуржца Сергея Ковтуна, победившего в региональном отборе. Мурал получил название «Хоровод народов». Работа рассказывает о дружбе, единстве и уважении к традициям народов России. Мурал будет представлен на окружном этапе фестиваля. К этому часу все. Евгения Ланская. До встречи.
0: Новости. Планета ФМ. Круиз вокруг Солнца.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в регионе сохраняется жаркая погода без осадков. В Оренбурге облачно с прояснениями, термометр покажет плюс 32 градуса. В Бузулуке в эти часы ясно, в Орске облачно с прояснениями. Воздух прогреется в Бузулуке до плюс 30, в Орске до плюс 37 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета ЭФА.
0: Планета ФМ. Восемьдесят семь и девять ФМ. Радио города О.

Планета FM. Все свои. Планета FM.

Планета FM. Ничего лишнего. Планета FM. Больше, чем музыка.

0: Планета FM. Реклама.
1: Жилой комплекс «Капитал» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. Вся инфраструктура в двух шагах от дома. Умные планировки с предчистовой отделкой, игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для активных деловых людей. ЖК «Капитал». Удобно добираться, комфортно жить. Офис продаж, улица Чкалова, 59/1. Телефон 20 33 22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте nash.dom.rf.

0: Авто-Авторадиосы, Евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
2: Возрастное ограничение 12+.
3: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
2: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
3: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
4: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан. Хвостатые и полосатые» с 8 по 30 августа у «Мегамолл Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
5: Государственная инспекция труда информирует. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и произвести выплату всех сумм, причитающихся работнику от работодателя. Работодатель выплачивает работнику заработную плату по последний день работы включительно и компенсацию за все дни неиспользованного отпуска. Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным работникам требования о расчете.
6: Приглашаем на работу водителя категории «Б». Город. Телефон в Оренбурге 29-33-33.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: В Оренбуржье полдень. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Движение грузовых автомобилей сегодня ограничено на территории Свердловской, Тюменской, Курганской, Челябинской, Оренбургской областей, Ханты-Мансийского автономного округа и Республики Башкортостан. Запрет действует с 8 утра до 20 часов для транспорта, перевозящего тяжеловесные грузы по федеральным трассам общего пользования. Ограничение связано с экстремально высокой температурой воздуха, превышающей плюс 32 градуса. Водители призвали соблюдать осторожность, а в случае необходимости звонить в службу спасения по номеру 112. В Орске на 15 суток закрыли летнее кафе «Эдем» из-за антисанитарии. Решение вынесут по результатам проверки Роспотребнадзора, которую провели после сообщений о случаях инфекционного заболевания. Были зафиксированы многочисленные нарушения, среди которых ненадлежащая уборка, отсутствие учета температурного режима, проблемы с медосмотрами персонала и наличие насекомых в помещениях. Владелец в суде вину не отрицал и пообещал устранить все выявленные недочеты. Жители северной части Орска на 3 недели останутся без горячей воды. Как сообщили в городской администрации, с 3 по 9 августа начнутся ремонтные работы на тепловых сетях. А с 10 по 23 августа запланированы гидравлические испытания. Под отключение попадут дома на улицах Гомельская, Олимпийская, Стартовая и десятках других, включая проспект Ленина. Иммерсивная экскурсия «Легенды городских подвалов» в рамках программы «Пешком» состоится в Мемориальном музее Гауптвахте имени Шевченко в Оренбурге. Вы услышите захватывающие истории и легенды, узнаете о жизни городских Гауптвахт и сможете прикоснуться к месту, хранящему память веков. Участие в экскурсии бесплатное, но необходима обязательная регистрация по телефону или с помощью Яндекс.Формы. Она доступна на официальных интернет-ресурсах городской администрации. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: По данным Оренбургского гидрометцентра, в регионе сохраняется жаркая погода без осадков. В Оренбурге ясно, термометр покажут плюс 36 градусов. В Бузулуке сегодня также ясная погода и плюс 30. В Орске переменная облачность, воздух прогреется до плюс 37 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
1: Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
2: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8 908 790 0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8 908 790 0706.
3: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Скупаем дорого батареи в любом виде. Телефон 45 70 93. 45 70 93.
5: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
6: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
7: А если не подберем размеры?
6: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
7: Монтажников 3А.
6: Телефон 920-120. 920-120.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Команда в Оренбурге пополняется сильными лидерами, готовыми применять новый опыт на благо региона. Об этом рассказал губернатор Евгений Солнцев. В их числе Вячеслав Бутузов, кадровый офицер, участник региональной программы «Герои Оренбурга». На СВО он командовал взводом, а затем батальоном, заслужив боевые награды. После демобилизации решил продолжить службу в гражданской сфере. Сегодня он трудится первым заместителем руководителя регионального филиала Фонда «Защитники Отечества». Его жизненный путь и понимание нужд бойцов помогают фонду эффективно решать вопросы, отметил губернатор. По итогам первого полугодия подешевели основные продукты, которые покупают россияне в крупных торговых сетях. Цены на них по сравнению с прошлым годом упали на 10%. Такие данные сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли. Из 25 наименований продуктов, которые входят в социально значимый набор, подешевели 19. Самым заметным оказалось снижение цены на картофель и свеклу. Эти продукты стали дешевле на 40%. Примерно на треть подешевел рис. Сильная жара до плюс 40 градусов прогнозируется местами по Оренбургской области сегодня к концу дня и днем 30 июля. Об этом сообщили в МЧС по региону. В жару желательно избегать повышения физической нагрузки. Необходимо пить как можно больше жидкости. Утолять жажду предпочтительнее прохладными, но не холодными напитками, напомнили в ведомстве. Сразу два юных автора из Оренбургской области стали победителями специальной номинации «Сказки народов моей страны» всероссийского конкурса «Моя страна, моя Россия». В число 100 победителей вошли учащиеся школ из Оренбургского и Новосергиевского районов. Их произведения посвящены истории родного края, семейным традициям, дружбе народов. Работы победителей войдут в ежегодный сборник сказок народов России. К этому часу все. Евгения Ланская. До встречи.
1: Новости.

0: погоды.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в регионе сохраняется жаркая погода без осадков. В Оренбурге ясно, термометр покажут плюс 36 градусов. В Бузулуке сегодня также ясная погода и плюс 30. В Орске переменная облачность, воздух прогреется до плюс 37 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ.

0: Планета FM. Реклама.
1: Стало дорого платить? Не пора ли дом купить? Коммуналка будет ниже, и к природе вы поближе. Летом клумба, ель зимой. Хорошо идти домой. Застройщик ООО «Экодолия». Телефон 999-9933. Сайт ekodolia.ru.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Вы все еще ищете квартиру, а кто-то уже получит ключи в августе. Дом на Нагорной от холдинга «Ликос» уже введен в эксплуатацию. Осталось 5 квартир для тех, кто быстро принимает решение. Закрытый двор, детские площадки, 15 минут до центра. И ключи уже этим летом. А еще ипотека под 3,5%. Звоните, пока не поздно. 323-686.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
3: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
4: Жилой комплекс «Дубки» не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра. Свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки. Просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично. Живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «СЗ Оренбург». Стоит. Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
5: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
6: Хочу, хочу, хочу!
7: Что, опять шопинг?
6: Хочу много одежды, сразу!
7: Тогда в город Локомотивов, кондукторский 2. Город Локомотивов, большой выбор одежды по доступным ценам. Найди свое!
8: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
9: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
10: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса. Тигры среди львиц. Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
11: Планета FM. Телефон рекламной службы. 72 33 86.

0: Планета FM. Круиз вокруг, вокруг, вокруг, вокруг Солнца.
1: Кто на куражах, скажите, мы?

0: больше, чем музыка.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.

Это FM. Все свои. Планета FM.

87,9 FM. Радио города О. Планета F.

0: Планета FM. Реклама.
1: Хочешь достойную зарплату, свободный график работы и льготы от государства? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию в IT. Обучим и трудоустроим. Программист, дизайнер, веб-разработчик, тестировщик ПО, интернет-маркетолог. В стране нужны программисты. Звоните 48 20 68. Компьютерная академия ТОП.
2: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43 01 44.
3: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
4: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
2: Компания «Окна Плюс» – это надежность в мире алюминиевых конструкций. Полный спектр услуг – от замера до установки. Алюминиевые окна, двери, витражи, интерьерные перегородки. «Окна Плюс», поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/8, телефон 92-99-52.
5: Не могу дождаться свидания.
6: Не могу дождаться спектакля.
7: Не могу дождаться тренировки.
8: Не могу дождаться своей очереди на перекрестке.
9: Пешеходы, оцените расстояние до приближающихся автомобилей, их скорость, и убедитесь, что переход будет безопасен. Расставь приоритеты.
2: Приглашаем на работу водителя категории «Б». Город. Телефон в Оренбурге 29-33-33.
10: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: В Оренбуржье 2 часа дня. Планета ФМ. Новости.
1: Новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. На территории горнолыжного комплекса «Кувантык-365» началось строительство модульного зала единоборств площадью более 1000 квадратных метров. Объект возводят по федеральному проекту развития физической культуры и массового спорта. На его строительство из федерального бюджета направлено более 93 миллионов рублей. Завершить работы планируют в декабре. В здании оборудуют современные тренировочные залы, раздевалки, душевые и медицинский кабинет. Новый спортивный объект позволит проводить учебно-тренировочные сборы и соревнования круглый год, независимо от погодных условий. Областной суд рассмотрел апелляции по делу о мошенничестве в одном из отделений почтовой связи в ГАИ. Ранее суд установил, что начальник структурного подразделения фиктивно трудоустроила свою знакомую на должность почтальона. Внося в табеле заведомо ложные сведения, она регулярно получала за мертвую душу зарплату. Городской суд признал фигурантку виновной, назначил наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей, также запретил ей занимать руководящие должности. Обе стороны обжаловали приговор в областной инстанции. Суд смягчил дополнительное наказание, при этом штраф оставлен без изменений. Добровольцы из Оренбуржья передали очередную партию гуманитарной помощи в зону СВО. Сбор был организован прихожанами Свято-Троицкой Симеоновской обители Милосердия поселка Саракташ. Гуманитарный конвой в ближайшие дни доставят бойцам на передовую. Такая работа ведется на постоянной основе при участии ответственного за социальное служение в саракташском благочине иерея Николая Клигуна. ОРТ в МАКС, оперативные новости, актуальные репортажи, ответы на обращения наших подписчиков. Все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере МАКС. Присоединяйтесь и вы. Мы доступны даже при отключении мобильного интернета. К этому часу у меня вся информация. С вами была Евгения Ланская. До встречи в эфире ровно через час.
0: Новости.

0: Очень сложно.
1: Погода. По данным Оренбургского гидрометцентра, в регионе сохраняется жаркая погода без осадков. В Оренбурге ясно, термометр покажут плюс 36 градусов. В Бузулуке сегодня также ясная погода и плюс 30. В Орске переменная облачность, воздух прогреется до плюс 37 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
2: Планета ФМ 87.9 ФМ. Планета ФМ в ритме города О.

0: Евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Проблема с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили «ГАЗ», «УАЗ», «КамАЗ», автобусы «ПАЗ», «КАВЗ» в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
2: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
3: Скупаем дорого, батареи в любом виде. Телефон 45-70-93, 45-70-93.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса «Тигры. Среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан. Хвостатые и полосатые». С 8 по 30 августа. У «Мегамолл Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
3: Организации в центре города требуется электрик на неполный рабочий день. Телефон в Оренбурге 31-74-51.
6: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: в Оренбурге 15:00. Планета ФМ. Новости.
1: Новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Житель Первомайского района, признанный иноагентом, предстанет перед судом. 36-летний мужчина ранее уже привлекался к ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. По данным следствия, он не предоставил в уполномоченный орган необходимые сведения. Противоправную деятельность выявило Министерство юстиции России. Мужчина объявлен в федеральный розыск. При этом следствие собрало достаточно доказательств для передачи дела в суд. Управленческая команда в Оренбурге пополняется сильными лидерами. Об этом рассказал губернатор Евгений Солнцев, в их числе Вячеслав Бутузов, кадровый офицер, участник региональной программы «Герои Оренбуржья». На СВО он командовал батальоном. Сегодня трудится первым заместителем руководителя регионального филиала Фонда защитники Отечества. Его опыт помогает фонду эффективно решать вопросы, отметил губернатор. В Оренбурге отметят 96-ю годовщину воздушно-десантных войск. Основные торжества начнутся 2 августа в 10 утра у памятника Чкалову с торжественного марша колонны ветеранов ВДВ, а завершатся праздничным концертом «Крылатая пехота» в парке имени 50-летия СССР. С 9 часов до полудня будет временно перекрыто движение по улице Максима Горького, Правды, Пушкинской и Кирова. Водителей призывают учитывать ограничения при планировании поездок. О неблагоприятных погодных явлениях оренбуржцев предупреждает пресс-служба регионального МЧС. Гроза, усиление ветра порывами 15-20 метров в секунду накроют регион в ближайшие сутки. При этом не отступает жара. +30, +38 днем местами в центральных и восточных районах области возможен град. При грозе, находясь в доме, необходимо закрыть окна, дымоходы, двери, вентиляционные отверстия. Также нельзя подходить к проводке, водостокам, молниеотводу, напомнили в ведомстве. К этому часу у меня вся информация. С вами была Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в регионе сохраняется жаркая погода без осадков. В Оренбурге ясно, термометр покажут плюс 36 градусов. В Бузулуке сегодня также ясная погода и плюс 30. В Орске переменная облачность, воздух прогреется до плюс 37 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
0: Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
2: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
3: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

отпускай меня, отпускай. Я не твоя, я не твоя.

Планета FM. Больше, чем музыка. Восемьдесят семь и девять FM. Радио город.

Лети высоко, моя птичка, расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном, в моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица, еще одна туса в поисках чувства, просто картина.

0: Планета FM. Реклама.
1: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
2: Магазин «Склад готовых окон». Много окон в наличии.
3: А если не подберем размеры?
2: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
3: Монтажников 3А.
2: Телефон 920-120. 920-120.
4: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
5: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: в Оренбуржье 16:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задурин. Здравствуйте. Управленческая команда в Оренбурге пополняется сильными лидерами, сообщает губернатор Евгений Солнцев. В их числе Вячеслав Бутузов, кадровый офицер, участник региональной программы «Герои Оренбурга». На СВО он командовал батальоном, сегодня трудится первым заместителем руководителя регионального филиала фонда «Защитники Отечества». Его опыт помогает фонду эффективно решать различные вопросы, отмечает губернатор. Авиакомпания ЮВТ «Аэро» запустила регулярные рейсы по маршруту Оренбург-Алматы. Первым рейсом в Алматы отправились 40 пассажиров. Они отметили высокий уровень сервиса, сообщает инфоцентр правительства области. С августа рейсы будут выполняться по воскресеньям на воздушных судах CRJ-200. Продолжительность полета составляет около 3 часов. Музей-заповедник Сергея Аксакова в Бугурусланском районе превратится в настоящую гастрономическую столицу Оренбуржья. В год 235-летия со дня рождения великого русского писателя, певца оренбургских степей и страстного рыболова, 15 августа в Аксаково впервые пройдет гастрономический фестиваль «Барская кухня». Центральным событием станет конкурс в номинации «Аксаковская уха». В программе фестиваля дегустация аксаковской ухи в разных вариациях, мастер-классы лучших поваров, концертная программа, большая ярмарка и знаменитый аксаковский травяной чай, сообщает Министерство культуры региона. На горнолыжном комплексе «Кувандык 365 началось строительство модульного зала единоборств площадью более 1000 квадратных метров. Объект возводят по федеральному проекту развития физической культуры и массового спорта. На его строительство из федерального бюджета направлено более 93 миллионов рублей. Завершить работы планируют в декабре. Новый спортивный объект позволит проводить учебно-тренировочные сборы и соревнования круглый год, независимо от погодных условий. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи!
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в регионе сохраняется жаркая погода без осадков, в Оренбурге ясно, термометр покажут плюс 36 градусов. В Бузулуке сегодня также ясная погода и плюс 30. В Орске переменная облачность, воздух прогреется до плюс 37 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
0: Планета FM. 87.9 FM. Радио «Город».

0: Планета FM. Реклама.
1: Уф, жара.
2: Да ладно, автопрестиж. Вот где настоящая жара. Сейчас автомобили BLG всего от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Подробности. Город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7. Телефон 90-40-01. Код города 3532. Дилерский центр автопрестиж. Поймай цены на горячем. Максимальная цена при продаже с учетом применимых выгод состоит из выгоды применяемой цены автомобиля и выгоды по программе трейдинг. Предложение действует до конца июля 2026 года. ООО «Автомерфер».
3: BLG. Надежность в движении.
4: Хочу, хочу, хочу!
5: Что? Опять шопинг?
4: Хочу много одежды! Сразу!
5: Тогда в город Локомотивов! Кондукторский 2! Город Локомотивов! Большой выбор одежды по доступным ценам! Найди свое!
6: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532-252-103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
8: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
9: Иванов Максим Анатольевич. Обвиняется в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшим тяжкий вред здоровью.
10: Цена одной ошибки – сломанные жизни, смерть, инвалидность, тюрьма. Не рискуй, не пей за рулем.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
2: Скупаем дорого батареи в любом виде. Телефон 45 70 93. 45 70 93.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса «Тигры. Среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан. Хвостатые и полосатые» с 8 по 30 августа. У «Мегамолл Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 17:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задурин. Здравствуйте. Управленческая команда в Оренбурге пополняется сильными лидерами, сообщает губернатор Евгений Солнцев. В их числе Вячеслав Бутузов, кадровый офицер, участник региональной программы «Герои Оренбуржья». На СВО он командовал батальоном, сегодня трудится первым заместителем руководителя регионального филиала фонда «Защитники Отечества». Его опыт помогает фонду эффективно решать различные вопросы, отмечает губернатор. Авиакомпания ЮВТ «Аэро» запустила регулярные рейсы по маршруту Оренбург-Алматы. Первым рейсом в Алматы отправились 40 пассажиров. Они отметили высокий уровень сервиса, сообщает инфоцентр правительства области. С августа рейсы будут выполняться по воскресеньям на воздушных судах CRJ-200. Продолжительность полета составляет около 3 часов. Музей-заповедник Сергея Аксакова в Бугурусланском районе превратится в настоящую гастрономическую столицу Оренбуржья. В год 235-летия со дня рождения великого русского писателя, певца оренбургских степей и страстного рыболова, 15 августа в Аксаково впервые пройдет гастрономический фестиваль «Барская кухня». Центральным событием станет конкурс в номинации «Аксаковская уха». В программе фестиваля дегустация аксаковской ухи в разных вариациях, мастер-классы лучших поваров, концертная программа, большая ярмарка и знаменитый аксаковский травяной чай, сообщает Министерство культуры региона. На горнолыжном комплексе «Кувандык 365 началось строительство модульного зала единоборств площадью более 1000 квадратных метров. Объект возводят по федеральному проекту развития физической культуры и массового спорта. На его строительство из федерального бюджета направлено более 93 миллионов рублей. Завершить работы планируют в декабре. Новый спортивный объект позволит проводить учебно-тренировочные сборы и соревнования круглый год, независимо от погодных условий. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи!
0: Новости.

0: Это FM. Когда хочется подпевать.
1: This is good. I told you, they're the best.

0: погоды.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в регионе сохраняется жаркая погода без осадков. В Оренбурге ясно, термометр покажут плюс 36 градусов. В Бузулуке сегодня также ясная погода и плюс 30. В Орске переменная облачность, воздух прогреется до плюс 37 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
0: Планета FM. Все свои.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы все еще ищете квартиру, а кто-то уже получит ключи в августе. Дом на Нагорной от холдинга «Ликос» уже введен в эксплуатацию. Осталось 5 квартир для тех, кто быстро принимает решение. Закрытый двор, детские площадки, 15 минут до центра. И ключи уже этим летом. А еще ипотека под 3,5%. Звоните, пока не поздно. 323-686.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
3: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
4: А если не подберем размеры?
3: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
4: Монтажников 3А.
3: Телефон 920-120. 920-120.
5: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
6: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.

0: Инструкции, евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
2: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Вокруг Оренбуржья за 90 секунд.
1: Виртуальное путешествие на планете FM по уникальным, памятным и интересным местам Оренбургской области. За рулем кандидат исторических наук Елена Богданова. За 90 секунд успеем?
2: Успеем. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Елена Богданова. Сегодня мы отправимся в старинное село Покровка Новосергиевского района, где находится большой храмовый комплекс Свято-Николаевской женской обители. Сияющий на солнце купол главной колокольни видно за много километров. Впрочем, главная местная святыня скрыта в недрах горы. Итак, держим путь в уникальный подземный монастырь. Так называемые святые пещеры появились в конце XIX века стараниями казака Захария Карцева. Он поселился у села на горе, вырыл там небольшую пещеру, обустроил источник под горой и 2 года жил в строгом посте и молитве. Вскоре вокруг Захария собралась община, а место на горе стало преображаться. Общинники построили деревянную церковь, братский корпус, колокольню, пекарню, посадили сад, устроили пасеку. Но главным делом братьев было копание пещер, подобных Киево-Печерским. Со временем пещеры ушли глубоко в гору, образуя разветвленные ходы, связанные кольцевыми переходами. В 1916 году здесь проживали 44 насельника. К тому времени трудами братьев пройдено было около 256 метров пещерного хода. Коридор, вырытый на глубине 4-6 метров, вел в подземную церковь и кельи. После переворота 1917 года начались гонения на церковь. Докатились они и до Покровки. Монастырь закрыли. Церковь, которая стояла над входом в пещеры, разобрали. А сам вход позже взорвали и засыпали обломками породы. Первые попытки найти и откопать вход начались в 1993 году, но безуспешно. Считалось даже, что никаких пещер тут и нет вовсе. А все это только легенда. Но, как и казаку Захарию, место раскопок привиделось во сне местному священнику. Наутро он указал экскаватору, где копать, и первый же ковш вынес на поверхность землю с кирпичами. Скоро открылся практически не пострадавший от взрыва вход в подземные галереи. Было ощущение, что монахи только вчера покинули это место. Вымысел это или нет, вы можете проверить сами. Но сегодня Покровские святыни – одно из ключевых мест паломничества в регионе. А у меня на этом все. С вами была Елена Богданова. До новых встреч в эфире.
1: Путешествуйте по Оренбуржью вместе с Планетой FM. Старт по средам в 17:30. За рулем Елена Богданова.
0: Вокруг Оренбуржья за 90 секунд.

0: Планета FM. Круиз вокруг солнца.
1: В ритме танц тебе некуда деваться, в ритме танц тебе некуда деваться, в ритме танц тебе некуда деваться, в ритме танц тебе некуда деваться, в ритме

некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться.

0: Планета FM. Реклама.
1: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАС, КАВС в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
2: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр «Елизавета». Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 35-32-252-103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
4: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48-20-68.
5: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
6: А если не подберем размеры?
5: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
6: Монтажников 3А.
5: Телефон 920-120-920-120.
7: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
8: Компания «Окна Плюс» – это надежность в мире алюминиевых конструкций. Полный спектр услуг – от замера до установки. Алюминиевые окна, двери, витражи, интерьерные перегородки. «Окна Плюс», поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/8, телефон 92-99-52.
9: Скупаем дорого батареи в любом виде. Телефон 45-70-93. 45-70-93.
10: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
11: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
12: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса. Тигры среди львиц. Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. Но плюс.
13: Приглашаем на работу водителя категории «Б». Город. Телефон в Оренбурге 29-33-33.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 7 вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задурин. Здравствуйте. В селе Верхняя Вязовка Бузулукского района открыли аллею славы, посвященную бойцам, погибшим при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции. Инициаторами создания памятного места стали родственники погибших героев. Они обратились с этой инициативой к главе Верхневязовского сельсовета, и совместными усилиями проект был реализован. В церемонии открытия приняли участие семьи бойцов, участники СВО, представители администрации Бузулукского района и фонда «Защитники Отечества», депутаты. Ответственный бизнес получает право на льготные займы. Продолжаем совершенствовать механизмы государственной поддержки оренбуржцев, сообщает губернатор Евгений Солнцев. Так, например, льготными займами фонда поддержки малого предпринимательства теперь смогут воспользоваться все, кто имеет статус ответственного бизнеса. Это те, кто инвестирует в сотрудников, соблюдает экологические стандарты и участвует в развитии территории присутствия. По предварительным данным, около 60 тысяч предпринимателей и 7 тысяч компаний смогут воспользоваться льготой. На территории горнолыжного комплекса «Кувандык-365» началось строительство модульного зала единоборств площадью более 1000 квадратных метров. Объект возводят по федеральному проекту развития физической культуры и массового спорта. На его строительство из федерального бюджета направлено более 93 миллионов рублей. Завершить работы планируется в декабре. Новый спортивный объект позволит проводить учебно-тренировочные сборы и соревнования круглый год, независимо от погодных условий. Оперативные новости, актуальные репортажи и ответы на обращения наших подписчиков – все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере «Макс». Присоединяйтесь и вы. Мы доступны даже при отключении мобильного интернета. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости. Планета ФМ. Круиз вокруг Солнца.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в регионе сохраняется жаркая погода без осадков, в Оренбурге ясно, термометр покажут плюс 36 градусов. В Бузулуке сегодня также ясная погода и плюс 30. В Орске переменная облачность, воздух прогреется до плюс 37 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.

Планета FM. Планета FM. Ничего

0: Планета FM. Реклама.
1: Стало дорого платить? Не пора ли дом купить? Коммуналка будет ниже, и к природе вы поближе. Летом клумба, ель зимой. Хорошо идти домой. Застройщик ООО «Экодолия». Телефон 999-9933. Сайт ecodolia.ru.
2: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
3: Вы все еще ищете квартиру, а кто-то уже получит ключи в августе. Дом на Нагорной от холдинга «Ликос» уже введен в эксплуатацию. Осталось 5 квартир для тех, кто быстро принимает решение. Закрытый двор, детские площадки, 15 минут до центра. И ключи уже этим летом. А еще ипотека под 3,5%. Звоните, пока не поздно. 323-686.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
5: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
6: Жилой комплекс «Дубки» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра. Свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки. Просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично. Живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж. Улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
7: Хочу, хочу, хочу!
8: Что? Опять шопинг?
7: Хочу много одежды! Сразу!
8: Тогда в город локомотивов! Кондукторский 2! Город локомотивов! Большой выбор одежды по доступным ценам! Найди свое!
9: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
10: А если не подберем размеры?
9: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
10: Монтажников 3А.
9: Телефон 920-120. 920-120.
11: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
12: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8 908 790 0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8 908 790 0706.
13: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
14: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса. Тигры среди львиц. Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

87.9 FM. Радио города О. Планета FM. Планета FM. Больше, чем музыка.

Это FM. Все свои. Планета FM.

Планета ФМ. Ничего лишнего. Планета ФМ.

0: Планета FM. Реклама.
1: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
2: В такую погоду плавится все, даже цены в дилерском центре «Автопрестиж». Лови суперпредложение. «Джили Сити Рей» от 2 миллионов 490 тысяч рублей. Это лето новым «Джили» согрето. Подробности город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 400-900, код города 35-32.
3: Указана максимальная цена при продаже с учетом используемых выгод. Выгоды по программе «Лояльный специальный трейдинг» и выгоды от дилерского центра. Программа действует до конца июля. ООО «Автодар», не оферта.
4: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
5: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
6: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
7: Приглашаем на работу водителя категории «Б». Город. Телефон в Оренбурге 29-33-33.
8: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: в Оренбурге 8 часов вечера. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задурин. Здравствуйте. В селе Верхняя Вязовка Бузулукского района открыли аллею славы, посвященную бойцам, погибшим при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции. Инициаторами создания памятного места стали родственники погибших героев. Они обратились с этой инициативой к главе Верхневязовского сельсовета, и совместными усилиями проект был реализован. В церемонии открытия приняли участие семьи бойцов, участники СВО, представители администрации Бузулукского района и фонда «Защитники Отечества», депутаты. Ответственный бизнес получает право на льготные займы. Продолжаем совершенствовать механизмы государственной поддержки оренбуржцев, сообщает губернатор Евгений Солнцев. Так, например, льготными займами фонда поддержки малого предпринимательства теперь смогут воспользоваться все, кто имеет статус ответственного бизнеса. Это те, кто инвестирует в сотрудников, соблюдает экологические стандарты и участвует в развитии территории присутствия. По предварительным данным, около 60 тысяч предпринимателей и 7 тысяч компаний смогут воспользоваться льготой. На территории горнолыжного комплекса «Кувандык-365» началось строительство модульного зала единоборств площадью более 1000 квадратных метров. Объект возводят по федеральному проекту развития физической культуры и массового спорта. На его строительство из федерального бюджета направлено более 93 миллионов рублей. Завершить работы планируется в декабре. Новый спортивный объект позволит проводить учебно-тренировочные сборы и соревнования круглый год, независимо от погодных условий. Оперативные новости, актуальные репортажи и ответы на обращения наших подписчиков – все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере «Макс». Присоединяйтесь и вы. Мы доступны даже при отключении мобильного интернета. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости. Планета FM. Планета FM. Так звучит оренбуржье.

0: погоды.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в регионе сохраняется жаркая погода без осадков, в Оренбурге ясно, термометр покажут плюс 36 градусов. В Бузулуке сегодня также ясная погода и плюс 30. В Орске переменная облачность, воздух прогреется до плюс 37 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ. Планета ФМ. Идеальное сочетание.

Планета FM. Мы помним все. Жизнь прекрасна, когда с тобой Планета FM.

0: Про двери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Скупаем дорого батареи в любом виде. Телефон 45 70 93. 45 70 93.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Организации в центре города требуется электрик на неполный рабочий день. Телефон в Оренбурге 31 74 51.
3: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31 24 00 или на сайте ortv.ru.
4: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
5: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета ФМ. Радио города О. Планета ФМ. Идеальное сочетание.

Планета FM. Все свои. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте Планета FM Оренбург.
2: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбурге 23.00. Планета ФМ.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

Ты не сможешь вернуть ее, шепчет мне нежно дождь. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала меня, что же ты сделала? Я ж тебя так любил, так любил.

В Оренбурге час ночи. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

0: трек из них, хит всех выпускных.
1: Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и теперь вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто помочь.

Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи, что я не приду.
0: Когда ты придешь?

Планета FM. Все свои. Планета FM. В самом сердце.

В Оренбурге 2 часа ночи. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L, номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Планета FM. Идеальное сочетание. Планета FM. Больше, чем музыка.

0: Планета FM в самом сердце.
1: Мы с тобою две капли разные, одной воды, слезы облака. Разобьемся об землю стразами, разлетимся вокруг да около. Бесконечное вниз стремление, награжденное солнце взглядом, принесет траве упоение. Нас с тобою положит рядом.

Может быть, попадем на лица, по щекам разотрут руками. Нас не станет с тобой, сестрица, сохнет кожа воды следами. Или, может быть, в стекла оконные сердцем осени постучимся. Разбудить нам печали сонные тихим стоном души.

земли не коснуться. Мы исчезнем в горящем пламени, чтобы еще один раз завернуться в нежный шелк темно-синего знамени, чтобы еще раз подняться и чтобы опять пролиться, только бы не остаться в вечности льдом искриться.

да врадеш, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

Планета FM 87.9 FM. Планета FM. Так звучит Оренбургские.

В Оренбурге 4 часа утра. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Попался на крючок.
1: Как рыбка, очень мило.
0: Только хочется еще.
1: О, черт, и тянет со всей силы.
2: Знаешь, твои зеркала, мы стали слишком чужими. Если бы я только знал,

0: бьется сердце вновь и вновь. Здравствуйте, приятно познакомиться. Это любовь.
1: Раз, два, три, четыре.